Смочьте, ущаски лягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте, таку апатыку!

Стали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не было, я пепер. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полиш там не было, я в этом. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно.

Вымя боскыма словамы, благослов те вымя боскыма словамы. Татушо, так молит мамуша, так молит, найвозмо, иди ты, памби благословит. Найвозмо, иди ты, памби благословит. Достиль чаши даты, мамочки, нема ты, сход ты, мамчу, с неба, бо вас терас треба, сход ты, мам...